Ком зарастая наш день травой. Просто будь земной, просто будь земной. Ком светлый петь наш петлю черты. Буду там, где ты.

0: MFM Station.
1: Уважаемые снова, ребят, мадяр на звездку. Пора просилать.